0: Благодаря. Ек бахтало Эдерлези и которого амаро пенджардо гилявутно о саре пенджане лена срето кера кае саре джанеллес а о азизи котар и бугария кате шуням ек интерпретация сае рома со кирја кате амен илија кате козар ради лора мангајат манг ек бахтало Эдерлези Tai jaya ponodori shuji romani musica da shunaya. Shunaya yek kili opuria jar ama shuji.
1: Romen gete specialno za matsa
0: i Sofi Marinova, ki la vela ke mano bashale romenge.
1: Re. Iza cialata simpatiša kompanija.